0: Ной пизде пробьем коньяк. Зам пахну бьем коньяк. Гыну спать им пар коньяк. Семафорну я бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Лынга рульну идем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк. Шипи
0: коньяк. Шипи крыши, но и фаси маджимани бьем коньяк.
2: Турино Интернешнл.